0: и кодам джалаган сосу подргату ди коспат. Сега ни и га го кеми сайбенай. Ита кон га. Ити моте кой ва го кенай. Матур баба, гар лук мон го дой гри, джола маг ва койле, кис були кой ви таку?
1: Джиле? Е, джиле? Джиле? Е, ваше гар кис бабуче?
0: Кай тала?
1: Сон джала, фуча корба кобо. Е, синди му кай кису кайчу. Кис бабуче? Бапа айбо. Е, гар лук мон айбе, ираги? Еди, я бы заход то кие асинанти, э? Синамон мой бузбе, бузлоки. Я гортор, туи я горор кота бузбо. Мой, а ты жибе, ай бар дне, а ты дне ага, нисче ай би, э? Тор гордуар, тик кори бузас.